ну, мич мор сараснер пинзера горте, чон чингановеин ханут нернарну, исме куресуес минче